0: 96.5. Throwing it back. Throwing it back. Hits of 90s, hip-hop and R&B.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.